боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, створ. Вършу сам на идею гениально, здай ја па извајам максимално. Морда се здила вам бо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен, тешко живил, зато сам се урлочу да бом знори.